0: Акция! Завъртите колело среща в всякому стопу в септембру. У всех адмиралових салуних. Адмирал дае веч.
1: Нов авто. Закай би чакали? При Авто Млакар у Ленарту вас чакаю возила такой на залоги.
2: Ортинг Т5, Zonfeng Mage. Просторни, U-Tour и элегантни, пополнома электрични Ортинг S7.
1: Па то ше не все. Открите туди остало палето электричних и бензинских возил
2: Zonfeng, Ортинг, Байк и Хонкуи.
1: Сервис? Туди за то поскрбимо. Смо пооблащени сервис за Dongfeng, Ортинг, Байк и Хонкуи. Нудимо сплошни сервис за Hyundai тър сервисна, клепарска и личарска поправила усъх знамк возил.
2: Авто Млакар Ленард. Усе за ваш авто на ене месту.
1: Покличите нас на нич 31-678-322.
2: Авто Млакар. Запелите другаче.
0: Познание на Ерудио. Практична знания, флексибилност и осебни пристоп. Опис потека erudio.si.
1: Ко гре за здравје, заупате здравнику. Закай би било другаче, ко гре за здравје ваших очи?
3: У оптоцентру Марибор вас прегледа специалист офталмолог. Не продајалец, здравник доктор Амер Бехарич.
1: От прегледа до очал у 24 урах.
3: Оптоцентр Марибор, Турнерјева 17А и оптика минус 50, Леклерк Марибор. Минус 50, пика си.
4: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Kaj ti poznaš kaj ga, DJ-a?
6: Jo, valjda.